мощный вдох через нос и полный выдох через рот. И по сути это самый короткий выход из стесненных, затруднительных, напряженных и обременительных обстоятельств.